4 часа. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Москве 6 утра.
1: Радио.
0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

7 утра, столица. Большой привет всем влюбленным, также Love Radio влюбленным, но и неравнодушным к музыке. Начинаем наш понедельник с хороших треков. Через Young Love Hilo будет Craig David 7 Days. А меня зовут Макс Фабиан. Всем большой привет. Yo, Jack. Yeah. I don't think they're ready for this one.

Underdog Project здесь в эфире Love Radio с красивой работой под гитару. Это Summer Jam, летний джем, которым мы наслаждаемся прямо сейчас. Ну а дальше через пару минут послушаем Lord и Your Royals. Будет Кайли Миноук, Confide in Me, а также Сия и Шон Пол, Cheat Thrills. Оставайся с нами, лучшие саундтреки любви ждут тебя.

All Shit Reels здесь в эфире Love Radio. Через пару минут вместе с нами Джастин Бибер, Boyfriend, будет Warren G, Sissel, Prince Iger, а через несколько минут Миша, Марвин и Хан и их французский поцелуй. Оставайся с нами, здесь лучшие саундтреки твоей любви.

Во-французски под Мишу, Марвина и Хано. Их французский поцелуй здесь в эфире Love Radio в 7.48 по столичному. Ну а до конца часа вместе с нами Outlandish Aisha. Послушаем Britney Spears Born to Make You Happy, а также за финалем час треком Thinking of You от ATC.

0: 8 утра в Москве. Love
1: News. Страховую пенсию в России будут назначать автоматически. Российские школьники будут изучать арабский язык. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В эфире Лаврадио отменяются развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени будет транслироваться общероссийская минута молчания. Страховую пенсию в России будут назначать автоматически с 2027 года. Механизм будет применяться при назначении страховой пенсии по старости как лицам, достигшим установленного возраста, так и категориям граждан, обладающим правом на досрочное пенсионное обеспечение, многодетным матерям и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Программа изучения арабского в российских школах стартует с 1 сентября. Об этом заявили в Минпросвещении. 3 года у нас проводится олимпиада по арабскому языку и утвержден план обучения. Подчеркивается, что на этот язык уже переведены русские народные сказки, книги о России и классика, которую передали Объединенные Арабские Эмираты. В Париже обнаружили неизвестные произведения Моцарта. В грядущие выходные во Франции впервые прозвучат эти композиции. В найденных спустя 250 лет нотных тетрадях содержится 7 пьес для флейты и арфы. Партитуры до момента исполнения содержатся в строгой секретности. Пожилой архивариус Национальной библиотеки Франции перед тем, как уйти на пенсию, решил перетряхнуть библиотечные фонды и случайно обнаружил эту тетрадь, которая при более внимательном изучении оказалась неизвестной ранее рукописью Моцарта. Подлинность документа подтвердили специалисты. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей официальной группе ВКонтакте или в телеграм-канале Лаврадио _official. Это были новости Лаврадио, Алина Михайлова.
0: Всем большой-большой привет и доброе утро. Продолжаем наслаждаться жизнью, слушать хорошую музыку. Сегодня понедельник, Билли Айлиш, Therefore I Am, Sting for Guile. Прямо сейчас, дальше Кейтрин Ронан, When You Say Nothing At All.

Майли Сайрус в эфире Love Radio, Wrecking Ball, а мы же продвигаемся вперед. У нас на очереди Spice Girls, To Become One, будет Миски, My Love, Mine, All Mine, а также Imagine Dragons, Follow You. Оставайся на волнах радио Love Radio и, конечно же, жди саундтреки твоей любви.

Alone. Здесь в эфире Love Radio от Алана Уокера. У нас же впереди с тобой Backstreet Boys. Также на подходе LX24, его последний танец. Ну и криптоконстанция Faded тоже ждем.

Два одних из самых красивых голоса на нашей эстраде. Мот и Джонни, их Лили здесь в эфире Love Radio. Ну а впереди у нас Мэри Гу, сокровище. До конца часа Brilliance, Waiting for this love to die. А также Анна Асти и ее Феникс. Оставайтесь на волнах Love Radio. Лучшие саундтреки впереди.

0: 9 утра в Москве. Love
1: News. РЖД возобновили прямые рейсы между Москвой и Душанбе. В Аргентине установили самую высокую в мире статую. Меня зовут Алина Михайлова. Это новость Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В эфире Лав-Радио отменяются развлекательные программы, и в 12:15 по московскому времени будет транслироваться общероссийская минута молчания. Из Москвы в Душанбе снова начал ходить прямой поезд после 6-летнего перерыва. Сообщение было прервано в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Маршрут поезда будет проходить по территориям Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и России. Время в пути составит около 4 суток. Из Москвы поезда будут ходить по четвергам с 6 утра, начиная с 25 июня. Сборы за фильм «Закулисье реальности» в России превысили 500 миллионов рублей. В американский прокат фильм вышел 29 мая, в России премьера состоялась 4 июня. «Закулисьем» или «Бэкрумс» называют зародившийся на фо-чан жанр хоррора с бесконечным лабиринтом пустых помещений, которые вызывают у зрителя тревогу. У пространства несколько уровней, у каждого из которых свои особенности и обитатели. В Аргентине установили самую высокую в мире статую Лионеля Месси высотой 26 метров. Вес памятника составляет 70 тонн. Скульптура появилась в городе Кутралько в провинции Неукен. На статуе восьмикратный обладатель золотого мяча изображен в футболке национальной сборной Аргентины, поднимающий кубок, который он выиграл на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ранее крупнейший памятник украшал индийскую Калькутту. В начале июня фигуру полностью разобрали, так как конструкция оказалась слишком шаткой и опасно раскачивалась во время ветра. Еще больше новостей, а также другую актуальную интересную информацию найдешь в ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Большой привет всем, кто прямо сейчас подключается к волне любви. Бруно Марс откроет час с треком Talking to the Moon, дальше Хамали, Мари Краймбрери, Медляк, а также Blackbird, My Worst. Меня зовут Макс Фабиан. Всем хорошего дня.

You Sang To Me от Марка Энтони здесь в эфире Love Radio. Ну а дальше мы ждем Кристину Агилеру, Beautiful, будет Терес Рамазотти и Шерп Юки Пой, а также Сиан Стопабл через несколько минут. Оставайся с нами, лучшие саундтреки любви уже на подходе.

Unstoppable Hot Sea здесь в эфире Love Radio, 9.35 в столице. Через несколько минут нас с тобой ждет Гард Гейтс, Unchained Melody, будет Джарахов и Маркул, я в моменте, а также Миша Марвин и Ханна

Мартин Гаррикс и Джейк только что были в эфире Love Radio. Ну а до конца текущего часа вместе с нами Никита и Мария Зайцева, а также Фурс. Их совместная работа «Все слова любви» будет Гавана и Яр «I Lost You», а также Клава Кока «Не со мной». Оставайся с нами.

0: 10 утра в Москве.
1: Love News.
2: Власти предложили начинать экзамены в полдень. В Швеции нашли считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В эфире Лав-Радио отменяются развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени будет транслироваться общероссийская минута молчания. В Госдуме предлагают начинать экзамены в полдень. Начало ЕГЭ нужно перенести на 2 часа позже, с 10 утра на 12 дня, считают парламентарии. Из-за раннего начала экзаменов выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения тестирования. Это в итоге отражается на их способностях концентрировать внимание и может помешать хорошо проявить себя. Эксперты отмечают, что стресс перед ЕГЭ может в принципе помешать крепкому сну, поэтому накануне лучше не усиленно повторять материалы, а наоборот хорошо отдохнуть. В Швеции нашли считавшуюся утраченной песню Виктора Цоя. Пленку обнаружил архивист и коллекционер в домашнем архиве. Композиция называется «Дети минут». Текст песни сохранился в архивах басиста группы Александра Лепницкого. Она войдет в документальный фильм «Привет Кайлу Густаву», который бесплатно выйдет в сеть на день рождения музыканта 21 июня. Писательница Анна Джейн – самый издаваемый автор художественной литературы в России по итогам 2025 года, пишет РИА Новости. Одним из ее самых известных произведений считается «Твое сердце будет разбито». Именно по этой книге был снят фильм, который вышел в прокат 26 марта. Кассовые сборы ленты превысили 945 миллионов рублей. Недавно стало известно, что у мелодрамы будет сиквел. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации ищи в телеграм-канале Лав-Радио _Official. Это были новости Лав-Радио, Алина Михайлова.
0: Большой привет и продолжаем наше путешествие по музыкальному понедельнику. Die the White Flag на старте часа, потом послушаем Ариану Гранде Seven Rings, будут также NSYNC This I Promise You. Меня зовут Макс Фабин, всем хорошего дня.

Это «Зеленые волны», Адзиверт. Здесь в эфире Love Radio. 10:19 в столице. Через пару минут ждем группу Blue. You Make Me Wanna. Будет Терри Брук вместе с Boogie with Ahuri, Lips Don't Lie, а также Masked Wolf, Astronaut in the Ocean. Оставайся на волнах Love Radio. Впереди любимые саундтреки.

0: «Однажды ты признаешься мне в любви», сам Say One Day здесь в эфире Love Radio от Нея. Через пару минут нас также ждут хорошие работы. Будет «Бурито», «По волнам», «Backstreet Boys», «Keep Playing Games», а также «Терри Свимс», «Need You More».
1: Love Radio.

Терри Свимс, Need You More, здесь в эфире Love Radio в 10.49 по столичному. Ну а до конца часа вместе с нами Сергей Лазарев, он попадет в самое сердце, будет елка, которая расскажет, как же ей легко, и Smooth Operator от Шаде, также до конца часа.

0: 11 утра в Москве. Love
1: News. В России хотят сделать бесплатным проезд в городском транспорте. Мошенники придумали новую схему. Меня зовут Алина Михайлова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Сегодня в России День памяти и скорби. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В эфире Лаврадио отменяются развлекательные программы. В 12:15 по московскому времени будет транслироваться общероссийская минута молчания. В России хотят сделать бесплатным проезд в городском транспорте для школьников, считают депутаты Госдумы. Так, для учащихся школ он должен быть бесплатным круглый год, а для студентов с 50% скидкой на городской и пригородный транспорт. Сейчас льготы устанавливаются регионами и не действуют за их пределами. Инициатива направлена на снижение финансовой нагрузки на семьи и создание равных условий для получения образования по всей стране. В МВД зафиксированы новые уловки дистанционных аферистов. Теперь они маскируются под военнослужащих и их жен. Вот так работает схема обмана. Они находят на сайтах объявления предложения о сдаче аренды квартир в аренду, откликаются на них и сообщают, что готовы снять жилье, а оплата будет произведена за счет госсредств. Теперь какое время связывается якобы сотрудник банка и просит продиктовать номер карты, а также код из поступившего СМС. В МВД просят не отвечать на звонки с неизвестных номеров, а также не называть коды из СМС. Астрологи назвали 5 знаков зодиака с самым жестким внутренним критиком. Это овны, девы, тельцы, козероги и скорпионы. У этих представителей одна проблема. Они не умеют делать на четверку. Только на максимум или никак. И в этом их главная сила и главный риск. Еще больше новостей, а также другой актуальной и интересной информации найдешь в нашей группе ВКонтакте. Это были новости Лаврадио. Алина Михайлова, хорошего тебе дня.

0: Уже Deep End здесь на волнах Love Radio в 11.21 по столичному. Также через несколько минут вместе с нами Fugees, Killing My Spotify, Softly, извинитесь, Nessie Barrett, JXDN, La Delay, Daniel Beddingfield также будет. If You're Not On The One. Оставайся на волнах Love Radio, здесь звучат саундтреки твоей любви.
1: Love Radio.

You're not the one. Здесь в эфире Love Radio 11.35 в Москве. Мы продвигаемся вперед. Пусть Adults ждут нас через несколько минут с треком Stick With You. Будет мод, будет Бьянка, совместная работа, абсолютно все. А также Доминик Файк, Baby Doll.

суперхит «Комета» от Джонни здесь в эфире Love Radio. Также до конца часа «Клан Карусел». Вместе с нами с треком «Home» будет «Бартон Running Up That Hill». Ну и завершим этот музыкальный отрезок работой «Тебе все можно» от Артик Асти. Я же Макс Фабиан, на этом тоже завершаю свой эфир. Желаю тебе хорошего дня. Увидимся с тобой завтра сразу после утреннего шоу.

сходит с ума, опять одна до дна. Одинокая постель, смята, виновата, что не рядом, так надо. Это вряд ли, я твоя с тобой до последней капли.

столице полдень. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В самой разнообразной компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Джастин Тимберлейк, Mirrors. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Фаунов и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.

Бренди и Моника, The Boy Is Mine, только что в эфире Love Radio. И кратко о тех, кто отметится в ближайшие минуты этого часа. Адель, Hello, Дэвид Ашер, Black Black Heart и Сэм Смит, How Do You Sleep, через несколько минут. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить.

Одна из визитных карточек Адель. Hello. Только что в эфире Love Radio. Ну а до финала этого часа здесь будут Нелли и Кэрри Лоуренд. Дилемма. Т9. Вдох-выдох. Zayn. Die For Me. Через мгновение. Love Radio.

на столичных 13.00. Maroon 5, Timbaland, One Republic, Spice Girls. Вот с кем проведем первые 20 минут этого часа на старте Die the Hunter. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами, хорошего дня.

классика поздних нулевых, банда «Раз», «Манхэттен». Только что в эфире «Лав Радио», где в ближайшие 40 минут будут «Blue Elton John», «Sorry Seems to be Hardest World», «Rag and Bone Man Human» и «Duncan Lawrence Arcade» и много других разнообразных хитов.

Ага, Summer Moved On. Только что в эфире Love Radio. Ну и впереди здесь же Амирчик, Печаль, Максим, знаешь ли ты, Марчиба, World Looking In. После небольшой паузы и много других самых разнообразных хитов на горизонте музыкальном.

Максим, знаешь ли ты, только что в эфире Love Radio. Ну и вот с кем еще проведем финальный отрезок этого часа. Blue Elton John, Sorry Seems to be Hardest World, под занавес. Чуть раньше Амирчик Печали, Love Rimp, Emily Sande, Beneath You Beautiful. Сразу после мгновения. Love Radio.

часа дня в столице. И снова большой привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Backstreet Boys, Zayn и Sia Madonna, на старте Ed Sheeran Perfect. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

Show me the meaning of Bin Ланли. Только что в эфире Love Radio. Ну и мы движемся дальше. Вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес отметятся Энрике Иглесиас, Hero, Джастин Тимберлейк, What Goes Around Comes Around, Билли Айлиш и Call It Lovely. Уже через пару минут.

Ханна Time Out. Только что в эфире Love Radio. Ну а впереди лучшие мировые хиты. Калео, Way Down We Go, Мелани Си, Лиза Лопес, Never Be The Same Again, Dial of Thank You. Уже через 4 минуты.

0: What goes around comes around. Только что в эфире Love Radio, и здесь же впереди небольшая серия треков ностальгических, и не только. Энрике Иглесиас, Hero, Джонни Алея, Pussycat Dolls, Hush Hush. Прямо сейчас, ну и в новом часе, еще больше 100% хитов.
1: Love Radio. Love Radio.

На столичных 15.00. Аранжу Хелена, Кайли Миноук, Тату, Шуга Бэйбс. И это не все, кто проведет с нами первые 20 минут. На старте этого часа Арсиди, Адам Левин, Locked Away. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

Pure Love, Араша Хелена, только что в эфире Love Radio. Ну а вот лишь некоторые из тех хитов, которые будут здесь в следующие 40 минут. Lana Del Rey, Young and Beautiful, Busta Rhymes и Mariah Carey, I Know What You Want. И совсем скоро Adele, Easy on Me, через 4 минуты.

Storm Z, Sheeran, Burn a Boy, Own It. Только что в эфире Love Radio, и здесь же после очень короткой паузы Busta Rhymes, Mariah Carey, I Know What You Want, Pink, Family Portrait и Atomic Kitten, If You Come To Me. Совсем скоро.

Мэрайа Кэри, I Know What You Want. Только что в эфире Love Radio, где финальный отрезок этого часа проведем вот в такой компании. Лана Дель Рей, Young and Beautiful. 5 утра, Ваня Дмитриенко, не представляешь, 21 Pilots, Hiddens. Через мгновение, ну и новые 60 минут, начнем с актуальных новостей. Love Radio. Love Radio.

0: 4 часа дня в столице.
1: Love News.
2: В России сегодня день памяти и скорби. Изменились правила въезда во Вьетнам. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России проходит День памяти и скорби. Это не праздник, а мемориальная дата, посвященная жертвам Великой Отечественной войны, которая началась 85 лет назад. В этот день отдают дань уважения фронтовикам, подпольщикам, партизанам, работникам тыла и мирным жителям, пережившим трагедию. Дата имеет особое значение для исторической памяти страны и остается важной для многих поколений россиян. Далее к другим темам. В Крыму приостановили работу детских лагерей до 1 сентября. Мера вводится для обеспечения безопасности. Как сообщили в ассоциации туроператоров, возвращать деньги за неиспользованные путевки начали. Желающим предлагают другие направления, в том числе Анапу и Карелию. Правила въезда во Вьетнам изменились. Заполнение электронной карты прибытия с сегодняшнего дня обязательно для всех туристов, прилетающих через международные аэропорты. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле необходимо не ранее, чем за 72 часа до въезда. Новое требование касается в том числе россиян, которые приезжают по соглашению о безвизе на период до 45 дней или имеют электронные визы. Названы самые популярные исполнители Apple Music за все время. На первой позиции Дрейк. Кроме того, в топе Тейлор Свифт, Бэд Банни, Канье Уэст и Джастин Бибер. В столице и Подмосковье введен оранжевый уровень погодной опасности. В Москве и области ожидается ливень с грозой, а также усиление ветра до 20 метров в секунду. Предупреждение действует до 9 вечера. Власти региона просят жителей и гостей быть внимательными при нахождении на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час.
0: Бенни Бланк и Халид, Маккензи Аромба, Егор Крид и Нюша. И это, конечно, не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Сиэн Эвэ Кивап. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

That New Age. Только что в эфире Love Radio, ну и мы движемся дальше. И вот лишь некоторые из тех, кого встретим в ближайшие 40 минут. Bruno Mars, Grenade, под занавес часа. Чуть раньше Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt и мод «Август — это ты» уже через мгновение.

Юлиана Караулова и Натан Спичка только что в эфире Love Radio. Впереди же ожидают и другие стопроцентные хиты. Среди них I Will Always Love You, Уитни Хьюстон, Том Уокер, Masked Wolf, Something Beautiful и Maroon 5. This Summer's Gonna Hurt. После небольшой паузы.

Большой хит Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» только что в эфире Love Radio. Ну и здесь же до финала этого часа Bruno Mars «Grenade», Ellie Dewey «Middle of the Night», Мари Краймбрид «Если устал» через мгновение, ну и еще больше саундтреков «Твоей любви» в новом часе. Оставайтесь, чтобы не пропустить. Love Radio.

0: столице 17:00. Love News.
1: В России сегодня день памяти и скорби. Ситуацию с ценами на бензин поручили взять на контроль. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лавкадио. Подробности прямо сейчас. В России проходит День памяти и скорби, дата, связанная с началом Великой Отечественной войны. По всей стране состоялась минута молчания, продолжаются акции памяти, возложения цветов. Далее к другим темам. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе продолжить мониторинг цен на топливо в России и при необходимости оперативно принимать меры. Служба, в свою очередь, взяла на контроль ситуацию с перепродажей бензина на цифровых платформах. Маркетплейсы блокируют такие объявления еще на этапе модерации до их появления на электронной витрине. Мошенники обманывают людей под видом проверки штрафов ГАИ и задолженности, и злоумышленники предлагают за 5 рублей получить всю информацию на специальном сервисе, а для этого просят указать номер телефона и паспортные данные. Все операторы, которые входят в Российский союз туриндустрии, возобновили продажу путевок в страны Ближнего Востока. Цены на отдых в Эмиратах этим летом пока остаются довольно низкими. В среднем за период конфликта стоимость путевок уменьшилась примерно на 30%. Телефоны родителей губят психику детей сильнее, чем их собственные гаджеты. Как выяснили иностранные ученые, чем больше времени мамы и папы проводят в устройствах, тем более выражены у их дочерей и сыновей черты ненадежной привязанности, тревожности и страха близости с родными. Взрослые, глубоко погруженные в виртуальное общение и чтение новостей, уделяют детям меньше внимания и игнорируют попытки младших идти на контакт. В итоге такие дети становятся вначале неуверенными в себе подростками, а потом не слишком успешными взрослыми. Еще больше новостей найдешь в группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Встретимся через час.
0: Александр Ушаков занял место на ближайшие 6 часов за пультом студии Love Radio. Всем привет. Ну и совсем скоро наше с вами музыкальное путешествие продолжит Адель, Кайли Миноук и Джа Калиб. Но на старте часа команда Ремон с треком Supergirl прямо сейчас.

The Limbo, его «Синие фиалки». Он только что в эфире Love Radio, где совсем скоро в твоих динамиках появится Ариана Гранде с треком «Positions». До этого мы успеем услышать «Карму», «Just Be Good To Me». Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Джастин Тимберлейк и TI «My Love». Это Love Radio, саундтрек твоей любви. I get those goosebumps every

Лиза Ёлка только что в эфире Love Radio с треком «Летин Лиза» отметилась. Ну а совсем скоро в твоих динамиках будет Ariana Grande «Position» сразу после рекламы. Dotton напомнит о себе треком «Numb». Ну и без Mariah Carey с работой «My All» этот час тоже не обойдется.

Мэрайя Кэрри и трек My All в эфире Love Radio только что. Ну а далее нас ждет финал часа, в котором мы услышим Брайана Адамса с треком Please Forgive Me. Далее будет Джастин Бибер Sorry. Ну и точку в этом часе поставит Дайдо, работой Life for Rent. Love Radio.

0: столице 18 часов. Love
1: News. В России сегодня день памяти и скорби. Поездки в детские лагеря сделают дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В России проходит День памяти и скорби. 85 лет назад началась Великая Отечественная война. В этот день в нашей стране вспоминают тех, кто встал на защиту Родины. Далее к другим темам. Россияне смогут сделать МРТ без направления врача. Опция будет доступна с 1 сентября. Власти планируют ввести вычет по налогам за поездку в летние лагеря для детей. Мера коснется не только расходов на лагеря с образовательной программой, но и затрат на обычный отдых и оздоровление ребенка в организациях из специального перечня. Для вычета будут учитываться в том числе расходы на проживание, питание, перелеты, культурные мероприятия. Летний сезон – один из лучших периодов для поиска работы. По словам экспертов, с июня по август на рынке меньше соискателей. Многие используют время для отдыха и восстановления сил. Однако в большинстве компаний процесс найма не останавливается. Нейросети могут ссылаться на мошенников, сообщили в МВД. Злоумышленники намеренно публикуют в интернете поддельные отзывы на товары и услуги, создают форумы, которые продвигаются в поиске. Часть таких сайтов-двойников уже заблокировали. Компания Sony обсуждает повышение цен, снижение объемов продаж консолей и отказ от скидок на фоне увеличения стоимости ключевых компонентов. Микросхемы памяти стали дороже, а поставки ограничены. Ирина Шейк стала приглашенным спикером Oxford Union, знаменитого дискуссионного общества. Во время выступления модель рассказала о своем жизненном и профессиональном пути. В разные годы на этой площадке выступали Стивен Хокинг, Натали Портман, Анна Винтур, Майкл Джексон и многие другие успешные деятели из разных сфер. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. О других событиях ровно через час.
0: И снова Александр Ушаков появляется в твоих динамиках. Огромный привет всем, кто недавно к нам присоединился. Ну и продолжаем наслаждаться любимой музыкой. Тони Брэкстон, Мод, Сэм Смит совсем скоро, но на старте часа Sixpence, None the Richer с треком Don't Dreams It's Over.

и его Walk, только что в эфире Love Radio, где далее совсем скоро в своих динамиках появятся Pink и Nate Reus с работой Just Give Me a Reason. Следом мы услышим Лени Кравица I Belong To You, ну а точку в этом музыкальном отрезке поставит Селин Дион My Heart Will Go On. Love me like you do, la la, love me like you do, touch me like you do. Love Radio.

Легендарная Селин Дион и не менее легендарная работа My Heart Will Go On только что в эфире Love Radio, где совсем скоро в твоих динамиках появится команда Sugar Babes с треком Change. Далее будут Доус и Мэри Гу, спасибо. А Настя, верю в тебя, ну и не обойдется этот час без команды 21 Pilots с работой Stressed Out. I know you feel-

21 Pilots и трек Stressed Out в эфире Млав Радио только что, но совсем скоро в твоих динамиках появятся T.I. и Кристина Агилера с работой Castle Walls, ну а точку в этом часе поставит Шивари, Good Night Moon, все это через пару секунд. Млав Радио.

0: Точное московское, 19.00. Love
1: News. В России сегодня день памяти и скорби. Власти хотят ввести абонементы на платную парковку. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России проходит День памяти и скорби. Это мемориальная дата, посвященная жертвам Великой Отечественной войны, которая началась 85 лет назад. Далее к другим темам. В Госдуме предложили ввести месячные абонементы на платную парковку. Согласно идее, направленной в Минтранс, абонемент можно будет оформить в электронном виде. Он будет действовать в пределах города или нескольких парковочных зон. Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Москве. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, 26 июня мероприятие состоится на 5 площадках столичной службы занятости. 200 работодателей из ключевых сфер экономики города представят около 30 тысяч предложений. Посетителям помогут выстроить уникальную карьерную траекторию, оценить свои сильные стороны, подготовиться к собеседованию и даже начать обучение новой профессии. Отдельную программу подготовили для ветеранов СВО и их семей. Подробности можно найти на мост.ру и сайте мероприятия. Ольга Бузова встала на костыли. Певице приходится временно осваивать новый способ передвижения. После операции на ноге на нее пока нельзя вставать, а колено сгибать до того, как снимут швы. Напомню, звезда неудачно упала в душе и рассекла колено. Apple может увеличить цены на актуальную линейку гаджетов в ближайшие недели на фоне повышения стоимости ключевых компонентов. Поводом для таких ожиданий экспертов стали недавние заявления главы компании Тима Кука. Он отметил, что корпорация больше не может компенсировать удорожание чипов памяти за счет собственных ресурсов. Ранее о повышении цен сообщили в том числе Sony, Dell и Samsung. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Кирилл Скрипник и его «Зонты», Кэти Перри с треком «Rise», Адам Ламберт «What I Want From Me» и Ариана Гранде «Touched». Вот эти ребята скоро появятся в твоих динамиках, но на старте часа Зейн Малик и «Pillow Talk». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет.

Ванда и трек Touch It в эфире Love Radio. Только что, где совсем скоро в твоих динамиках появится DJ Smash и Люся Чеботина с треком Амнезия. Далее будет Зиверт Кредо, Кирилл Лирик, Я тебя не жду. И Бейонсе с Шакирой напомнит о себе творением совместным под названием Beautiful Liar.

Бейонсе и Шакира с треком Beautiful Liar только что в эфире Love Radio, где совсем скоро далее в твоих динамиках появится Depeche Mode с треком Free Love. Далее будет Никита Мария Зайцева, все слова о любви. Но точку в этом отрезке музыкальном поставит Даррен Хейс с работой I Miss You.

Days и трек I Miss You в эфире Love Radio. Только что, где буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Джонни и Анна Асти. Как любовь твою понять? Далее будет команда Blue Curtain Falls. Ну а точку в этом часе поставит уже Fort Minor. Where did you go? Love Radio.

в российской столице 8 вечера. Пока звездные корабли продолжают бороздить просторы Вселенной, у нас с тобой задача попроще — определиться с твоим настроением на этот вечер. Ну а если ты в компании Love Radio, я за тебя спокоен. Далее Girls Alone, Pink и Sam Smith, Writings on the Wall.

случае драматического разрешения романтических отношений в жизни обычного человека, ну, допустим, по парню плачет девушка. Если что-то похожее случается с солистом группы «Корни», то там, знаете, плачет и рябина, плачет и береза горькими слезами. Ну, а в случае с Джастином Тимберлейк, его масштаб личности требует слез от океанов, рек и морей, разумеется. Ну, а если на ваших глазах появилась слеза, то пускай это будет от счастья. Касаемо музыкальных перспектив, в ближайшие 15 минут Камара, Соля де Лонж, Леона Льюис, Blind in Love и Hurts, Wonderful Life.

Во времена собора Парижской Богоматери этот голос сводил с ума миллионы. Среди этих миллионов оказалась и наша соотечественница Тиона Дольникова. Ну, ради правды хочу сказать, что и мое сердце было ей покорено. Ну, а далее мы услышим. В ближайшие 15 минут Fergie, Big Girls, Don't Cry, No Angels, Still Loving You и, конечно, Codaline, The One.

продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Fergie и Big Girls Don't Cry. Ну, женщине этого размера можно поверить. Касаемо перспектив, до конца часа расслушаем Imagine Dragons, Thunder, Ariana Grande, True Story и, конечно, Westlife, Solida. Доброго вечера!

студийных 9 вечера. И совсем скоро в своих динамиках появится Луи с треком Blinding Lights. Майли Сайрус напомнит о себе треком We Can't Stop. Также будет Лана Дель Рей Summertime Sadness и Three Doors Down Here Without You. Но сначала Хамали и Новая Птичка. Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

Beyoncé и ее трек Irreplaceable в эфире Love Radio только что отметились. Ну а совсем скоро в твоих динамиках появится певица Максим с треком «Мой рай». Далее будет шведский исполнитель Болсон «One in a Million». Ну и следом мы услышим Кэти Перри «Hairless in Hawaii». Все это совсем скоро.

Кэти Перри, Харлей Синхавай, только что в эфире Love Radio, где далее, совсем скоро, сразу после рекламы, в твоих динамиках появится Мадонна с треком Take a Bow, следом мы услышим Робби Уильямса Angels, ну и точку в этом музыкальном отрезке поставит Сэм Смит, работой Diamonds уже совсем скоро.

Нет, его бриллианты только что в эфире Love Radio, трек Diamonds. Ну а далее Венера расскажет свою историю под названием «Другая жизнь». Шилл напомнит о себе «Kiss from a Rose». Ну а точку в этом части поставит австрийский дуэт «Clan Carousel».

до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Москве 22.00. И совсем скоро ты услышишь Джонни с треком «Пожар», Рики Мартина «She Alls I Ever Had» и Evanescence «Bring Me To Life». Но на старте часа Селин Дион «Because You Love Me». Александр Ушаков по-прежнему за пультом. Всем огромный привет.

Rihanna, I knew I loved you. В эфире Love Radio только что, где совсем скоро в твоих динамиках появятся Ed Sheeran и Khalid. Вместе они представят совместную работу под названием Beautiful People. Далее будет Оля Бузова, Верни. Ну и Sweetbox тоже появится в твоих динамиках с работой Everything Gonna Be Alright.

Sweetbox и трек Everything's Gonna Be Alright в эфире Love Radio. Только что, где совсем скоро появится Крейг Дэвид с работой Walking Away. Также мы услышим Мадонну и ее работу Frozen. А позже появится Кристина Агилера. Трек Hurt, очень такая лиричная, красивая работа, тоже будет здесь.

Кристина Агилера и ее трогательное творение под названием Hurt в эфире Love Radio только что. Ну а буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Rita Ora, Let You Love Me, The Rasmus Sail Away, и точку в этом части поставит команда Coldplay в компании очаровательной Beyoncé, Hymn for the Weekend. Меня же зовут Александр Ушаков, вернусь к вам завтра в 5 вечера, и мы продолжим слушать любимую музыку. А пока, всем спокойной ночи!

Лав Радио. Лав Радио.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Россия, час ночи. Главрадио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Daniel.

0: Песня номер один.
1: Нету счета твоим счетом, потеряешься по барам. Карма!
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пиццы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.